0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.

но жопа растет. У Ани Кузнецовой уже 25-й год. Жопа растет. У Ани Кузнецовой и в любви не везет.

0: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.

0: слушайте всяка неделя от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя 13 часа.